Кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, але тут уже я куда ес. Город мой

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Александру Лукашэнку амаль 72 гады, і ўсё часцей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахруст лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сынок Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахруст расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але кали, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, все вице-премьером, все керовником Рады Безпеки, то есть, коли он его будет вести, и врешьте решт махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой переемник. И в этом сенсе, вот, коли оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Калі батька его назаве пераемнікам. Да, свайго сыходу, да сыходу, ці да смерці, як. І Віктор – это вот варіант, як бы, пераемка. У сэнсі спадкаемцы. Турчын і круты – это крышку іншы механізм. Это, ну, па-перше, это самыя высокія пасады. Причым пасады з рэальнай уладай, з рэальнымі апаратамі улады. Ёсць свой пэўны апарат у Дмітрія. Это адміністрацыя прэзідэнта, якой там шмат што падпарадковаюць, в рэгіёнах, там-сям. Ну і апарат урада в руках у Турчына. Они вельмі уплывовыя людзі, так сказаць, номенклатуры. Пару гадоў таму, калі вы памятаеце, значыць, Лукашэнка как-то, ну так, разважаў абстрактна, вот каго, і тада он прямо называў і Дмітрія, і Турчына. Они якраз побач былі тады там. Стояли побач з ім. Так што это магчыма і як падкаемца па тэстаменту, то есть Лукашэнка каго-то з іх як бы праз пэўны час прызначыць. Але нават калі вот я кажу на Лукашэнку падае цагліна, его нема, то ну они оба даволі уплывовыя і людзі з апаратамі. То есть калі умоўна кажучы вот сітуацыя будзе як 1953 годзе пасля смерці Сталіна, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им просто подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя худшее за все, вот умовно кажучи, я кажу, цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей, так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывается. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимые, когда приходят до влады люди в погонах. Але в даденном выпадку я назвал именно этих людей, а не умовно кажучи там Кубракова, там Баранибог, Карпенкова. Тому что яны вельмі аўтарытэтныя людзі, парадзе, в тым ліку і в цивільным. Ну, что тычыцца вот цяперашняй ситуации, то пасада Вакульчыка навогуле цивільная, кіраўнік апарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких пагонаў ён не носіць. Вот. И это как бы дае ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со зброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так можно скластися, как в том же 1953 году, но была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторы, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были, после сыходу отповедно Язова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли с СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так углядая, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что и он так само мае довольно широкие, скажем так, совязи в аппарате, в тем лику и не только сярод силовиков. И вот мы бачим, он отыгрывая певные, навод, дипломатичные роли. Там он лез не другое МЗС, коли брать, скажем, американский накеронок. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухали політичного оглядальника Юрия Дракохруста, який розважав про те, хто може стати переємником Лукашенка.

0: Одна хвилина застается до 6 години Польши. Дальше мы в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на раницу с рацией у авторок 25-го вересня. В этот день, в 1765 году, в Гузове, теперь это Мазовецкое воеводство Польши, народился Михаил Клеофас Агинский. Магнат, державный деятель Речи Посполитой, композитор, удельник повстання Тадеуша Костюшки 1794 года. В 1845 году в Вильні помер Юстин Нарбут, историк, удельник повстання, також, что и Агинский, повстання Тадеуша Костюшки. У 1943 году в местечку Нобель, сегодня это Зареченский район Ровенской области Украины, народился Сергей Граховский, белорусский письменник. А в 1974 году в Зельве народился Євген Смарщук, педагог, перекладчик.
1: Білоруська незалежна ефемстанція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
2: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
0: Постудис, навіля містач, Дадерка.
2: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломка у беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенау и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталь Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было крыху простей. Своими назиранием поделился белорус, який стал живее у Киеве, Валеры Бабарыка.
3: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
2: У протяг военной темы в Киеве отбылось поседжение коалиции охотных, краины якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи Урад Великобритании публиковал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супротиповетренной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у тем лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обовязалась узмацнить санкции супраць российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливает. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику праз фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованных обсталявання. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках поседжения поведомил, что Украина отримає новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилотников. Помер Игнат Карпович, один из наивядомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомило выдавництво «Литератски», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Автору было 50 год. Карпович народился в Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской межи. Он казал, что его наипершей мовой была белорусская. Родный дядька письменника по кудели, белорусский мастак Левон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску в 2006 году, с того часу выдал 10 книг, 5 из яких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому, 25 жнюня, Верховный Совет БССР надал декларацию об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично, это означало обновление незалежности Беларуси после провалу жнівеньского путча у Советском Союзе. Долгий час этот день означался как День незалежности, покуль не отбылся референдум 95-го года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
4: У нас, скажем так, была была дэма-версія незалежнасці, якую людзі на халяву атрымалі і не цанілі ее, і таму праз некалькі год атрымалася, што ў нас незалежнасць засталася толькі на паперы.
5: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі, ў сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
4: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і збіраюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у календары вольнай Беларусі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцей в беларуска-польскім памежжы, температура 10-12 градусов, атмосферный тиск, вышэйшы за норму, 1020-1022 гектапаскалі, і так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, але зрэць часу ў парывах да 5-6 метров на секунду. Многа сонца днём, прагназуюць синоптыкі, без ападка ў цэлым рэгіёне, температура, максимальная температура дня 19 градусов в Гародні, 20 в Белостоку, 21 градус в Берасті.
6: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.

0: на море, море, море, море, море, на всего все пригласила.
1: Двадцать пяць хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Мы працягнем тэму ў краіны. Інтэнсіўнасць абстрэла ў летні перыяд была вельмі высокай, у цэлым Кіеве вельмі моцна пацярпелі і людзі, і будынкі. Разам з тым у побытавым плане было крыху прасцей, кажа беларус, які пастаянна жыве ў Кіеве, Валерый Бабарыка.
2: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев. Вот, ну да, но очень много сейчас. Они обострились, обстрелы.
3: А як зараз выглядае ваша кола зносінаў ва Украіне ўвогуле з украінцамі? А як яны ставяцца цяпер да беларусаў праз апошнія гэтыя навіны пра верагодны напад з Беларусі і так далей?
2: І лічна за сябе я скажу, што ніякіх праблем нету па адношэнню ко мне як беларусу, потому што всё маё акружэнне знае, і не толькі акружэнне, але как бы я сталкиваюсь з людзьмі, езджу многа по стране, мы памагаем, многа валанцёрскай работы всякай делаем, і когда людзі спрашваюць, ну, з какой там, з какого горада я, откуда я, ну, из Украины, я говорю, что я белорус, я как бы не украинец, и во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самые тяжкие моменты, какие вам доводилось переживать за этот час, за лето, какие они были?
2: Это буквально вот такой пример. И наша команда, в субботу я отдал машину и отправил ребят в Чернигов, они там работали как волонтеры в госпитале, они помогали там военным, и не только военным, ну, в общем, такая работа была. И вот только что и машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. Я рядом взорвался, и машина, короче, ее посекла. Ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы. То есть, никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть, не было с этими обстрелами. Слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там, к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено. Там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровская область. Там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках. Всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як вы змагаецеся з інфармацыйнай стомленасцю? Як часта дазваляеце сябе адключацца ад навінаў па тэме вайны?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по-моему, Келлах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И, слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якімі думкамі вы сустракаеце гэтую восень і што з мінулага досведу зімоўкі? Бо ў умовах вайны вы хочаце ўлічыць гэтым разам?
2: Но я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и все остальное ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому, то есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генераторами, вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели, поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но сейчас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты, и честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров, вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально, вот.
1: Про ситуацию в Киеве рассказывал белорус, який весь военный час проживая на украинской территории, Валерий Бабарика, разбавляла с ним наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Украіна-расійская вайна. Неабароненыя аб'екты ў Расіі будуць аддаваць пад дзяржкіраванне. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. 5 верасня ў Варшаве, 5 фэст «Грай».
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1644 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1 480 000. За сутки показчик вырос на 1230. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Меж тем российский керовник Владимир Путин подписал указ, який дозволяє передавать объекты критичной инфраструктуры у часовое керование державе, коли власник не може боронить тих от дронов. Знешнее керование, говорится в документе, будет ожидать Федеральное агентство керования державной майомостью, альбо иншая особа, вызначенная на подставе доручения президента. Часовый керовник будет иметь правы власника, у тем лику сможет распоряжаться майомостью, каштовными паперами и долями у статутном капитале. До критичной инфраструктуры указ относит электростанции, у тем лику АЭС, заводы, вышки и сетки сувязи, водоканалы и теплосетки, дороги и аэропорты, склады и логистические центры, а так само небеспечные вытворчести и дыньши объекты, важные для безпеки и экономики России. Особенно подкресливается, что до таких объектов относятся так само транспортно-логистичные комплексы. Как ведомо, от початку лета украинские беспилотники атакуют российские предприемства, а так само склады наибуйнейшего УРФ маркетплейсу Wildberries. А пошним часам удары почали наносить так само по складах Озон. Кіраўніцтву справамі Лукашэнкі павялічылі фінансаванне. Такое даручэнне Міністэрству фінансаў даў Савет міністраў Беларусі. Павялічэнне складзе 1,5 мільёна рублёў. Як вынікае з апублікаванай на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале пастановы, дадатковае фінансаванне накіруюць на правядзенне капітальнага рэмонту вытворча-бытавога комплексу Б, размешчанага па адрасе Рэспубліка Крым, горад Ялта, мястэчка Караіс, Місхорскі, спуск 5. Па гэтым адрасе знаходзіцца 5 корпус санаторыя «Беларусь», а таксама клуб «Сталовая», «Більярдная заля», «Настольныя тэнісы» і «Залі для гульняў». Апроч таго, дадатковае фінансаванне 500 000 рублёў атрымае канцэрн «Беллегпрам» на правядзенне бягучага і яшчэ амаль 2 мільёна рублёў капрамонту Менскага дзяржаўнага каледжу тэхналогіі дызайну лёгкай прамысловасці. Для старшаклясников белорусских школ з'явятся новые факультеты по основах духовно-моральной культуры и патриотизме. Отповедную научальную программу затвердило Министерство эдукации. Занятки, различенные на 10-11 классы. Отбываться они будут раз на тыдень. Факультеты будет проводиться под эгидой Белорусской православной церкви Московского патриархату. У Гомлі з ініцыятывы расійскага ваенна-гістарычнага таварыства ўсталёўваюць чарговы помнік Паскевічу. Гэтым разам расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. Манумент з'явіцца ў самым гістарычным цэнтры гораду каля старога моста праз Гамеюк. Гісторык і краязнаўца Яўген Меркіс лічыць, што Паскевічы безумоўна маюць дачыненне да гісторыі Гомля, але чарговы помнік прадстаўніку гэтага роду выглядае дзіўна.
4: У центре города уже и так есть помник одному из Паскевичев. Это знакомитая композиция графа с ягонными собаками, якая заснаваная на улюбленных собаках сына Ивана Федоровича. Еще один помник, это вот протяг этого культа румянцевых Паскевичев и фактично протяг вот этого нарративу, на котором узрошено не одно поколение гомельцев. Отмечается, что без русских, да, тут ничего не было. Вот они пришли наприкінці там 18-го стагодзя, альбо в 19-м стагодзе, и привнесли тут высокую культуру, традиції, все остатнє.
3: На думку Меркіса, у Гомлі, крамя російських діячов, хапає гістаричних особов, які заслуговують ушанування. Серед їх етнограф Євдокім Романов, міністр БНР Палута Бадунова, а так само шотландський капітан Хью Монтгомері, який у 17 стагодзі удзельнічав у обороні Гомля. Такі помніки могли б показати значно більш разностайну і глибоку історію городу. Про музыку у Варшаве на початку верасня адбудзецца 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу «Вольскі», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «РСП». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыёрацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 1 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, вецер паўночны ды паўночна-заходні, 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Температура днём 19-21 градус, температура ноччу 10-11 градусаў, ноччу таксама пагода, толькі месцамі чакаецца густы туман. Заўтра падобны дзень на сённяшні і температура такая ж.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: 6 хвилин на 10-ю годину Польши, 11-ю в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио «Рация», которое, как ведомо, вещает круглосуточно. День с «Рацией» и починает гурт на «Гуаль».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Галасеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было укрыто у простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валеры Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протягивания темы у Киеве отбылось поседжение коалиции охвочих, краины, якой домовились узамоцнить войсковую и энергетичную поддержку Украины. По выниках встречи Урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой поддержки Украины, найперш для узамоцнения системы супротиповетерной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, там лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обязалась узамоцнить санкции супроти российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его поддерживает. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику про фонд поддержки энергетики Украины и поставки специализованного обсталявания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримает новые войсковые и энергетичные пакеты с сродки СПА и сродки для вытворчості беспилотников. Помер Игнат Карпович, один из найвядомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Літарацкі», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску у 2006 годе и с того часу выдал 10 книгов, 5 диких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому Верховный Совет БССР надал декларации об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично это означало обновление незалежности Беларуси после провалу Жнівинского путча у СССР. Долгий час этот день отзначался как день незалежности, покуль не отбылся референдум 1995 года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому просто несколько вот отрымалось, что у нас незалежность засталась только на паперы.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси в сучасной, хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
7: Незалежность отбылась в 91-м годе, как бы юридично была зафиксирована. Але мы поступово проходим этот шлях, и я надеюсь, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
3: Белорусы, представники демократичной супольности, обновили святкование Дня Незалежности, надеются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары Вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Наталья Пшибыш на хвалях Белорусского радио «Рация». Нас с вами еще чекают Мартинес де Водар. Потом новины. Вот основные темы. Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежит вызволение политвязнев у Беларуси от выборов у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Менску. Про это, да и про иншее. Пойдет говорка литерально про 7 хвилинок. Новины представить Стась Дадерка. Варта дача. Кацам.

Война в Украине, дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович 35 годов тому. Беларусь стала незалежной. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару нема. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было укрыто крыху простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валеры Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протягивания темы у Киеве отбылося поседжение коалиции охвочих, краины, якой домовились узамоцнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи Урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узамоцнения системы супротиповетренной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, тем лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обязалась узамоцнить санкции супроти российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливая. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику про фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованного обсталявания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримает новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилетников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Литератське», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымерение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович добился дебютовал по-польску у 2006 годе, с того часу выдал 10 книгов, 5 диких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому Верховный Совет БССР надал декларации об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично это означало обновление независимости Беларуси после провала Жнівинского путча у СССР. Долгий час этот день отзначался как День независимости, покуль не отбылся референдум 1995 года, когда официальным днем независимости стало 3 липня. Про независимость Беларуси выказались белорусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому раз несколько вот отрымалось, что у нас незалежность засталась только на папер.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси в сучасной, хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
7: Незалежность отбылась в 91-м годе, как бы юридично была зафиксирована. Але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
3: Белорусы, представники демократичной супольности, обновили святкование Дня Незалежности, сподіваются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары Вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
8: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне ў цукерні «Сова» у гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» да музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация крутка.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди. Люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Сколько можно издеваться?
4: Коли вот в этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели... Ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае руководства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ка мне врываліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
5: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть 1, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомагать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скорую.
3: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
4: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политичных женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз 10, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двухкласавай адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б яе зрабілі.
2: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все. Времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в Следственный комитет. И в Следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в Следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Я ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в Следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку, тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что Если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
6: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
7: Страйк. Другого шляху у нас нема.
8: Шмат людей подтримает.
7: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
2: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть меня ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных, у меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
9: Не забудем! Не простим!
2: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы. Мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать. У меня все плыло перед глазами. Литеры просто расплывались. Я спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
9: Не забудем! Не простим!
10: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
4: Як паглядзець, улічвае тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
2: Была смена, которая любіла просто здзівацца над палітзаключёнымі. Вот у них как будто задача стаяла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя три нарушения, вот это нарушение назывались,

0: день с грацией.
1: 17.10 зараз доклады часу Беларуси, 16.10 на годинниках у Польши, но мы с вами дали разом на хвале Радио Рация. Это треба показывать у Беларуси, или у Беларуси сегодня немагчыма. Размова про одну выставу да творчасць пераўтвараецца у больш широкое, про мастацтва да политику, мастацтва у выгнання. Наш гость сегодня беларускі дизайнер Артур Вакаро. У Празе экспонавалися его творы. Выстава «Русское братерство». Серия здесь эти плакаты, которые расследуют пропагандистский штамп про так званое братерство, а политицы да мастацтве, далее хутором с Артуром Вакаровым. Запрошаю, калі ласка, на размову.
0: Гость рации.
2: Ну, вот трошки заздрошу зараз с пражским своим коллегам, покольки, ну, ведомая справа, мы с вами разговариваем о радиоэфирах, аудиоразмова, хотелось бы побачить некие ваши працы, некие картины на телебачении, например, принамсі, можно снять на видео, так, показать неким чином и пустить там в куточку, в уголочку, пустить видеошерах, які показывал эти работы. Ну, может, я не ведаю, расскажите про какую-нибудь из них. Я ведаю, да, вось, я ведаю, чому вы усмехаетесь, кольки хочется задать такое банальное пытание до мастака, что, может, некие есть отметные, некие, может, есть любимые, но хотя, видимо, что вы будете сказать, что нема любимых прац, бо у кожную працу укладается своя энергетика и свои некие думки, меркования.
3: Працы есть моцные, есть средние, есть слабые. Слабые я, звычайно, не показываю. Тому, например, чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дзён над кожной. Показал я 10. Ну, тому, что просто обираешь ты, какие моцные. Бывает, когда треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то середние. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего обрать. Не бывает такого, чтобы все працы были моцные.
2: А як зразумець, что она слабая, эта праца? Самому не подобается некий дискомфорт? Не,
3: конечно, конечно, конечно. Это как бы вельми прокачанный внутренний цензор. Я этим займаюсь давно. Я разумею, коли моя праца слабоватая, и она моцная. Это просто нагледженность такая профессийная. Я бачу вельми шмат и доброго, и кепского дизайна. Навод, коли на клиента працуешь, то разумеешь лепей, чем клиент. Просто из-за того, что это профессийная деятельность.
2: Ну так, ведаеце, ну моцна вы кажаце, канешне, хаця ж, ну, можна распіарыць любую працу творчую, можна распіарыць, стварыць з яе міф, і людзі будуць хадзіць глядзець таму што трэба яе паглядзець. Я учора згадваў казку «Голы кароль», так? Галоўны ж піар у гэтай сітуацыі, тады любую працу можна проста перакараць людзей, што яны эстэты, што яны разумныя, што яны культурныя, калі яны гэту працу бачаць, калі яны схадзілі ў музей, паглядзелі менавіта на гэты твор. На жаль, же ж зараз так само, вось журналістыка і уплывы на людзей, вось ця ж самая прапаганда, пра якую вы гаворыце, у гэтым кірунку таксама вельмі добра працуе.
3: Ну, можна, конечно, дурачков обмануць, але людзей з некім культурным бэкграундам не обманеш. І грошей нема на то, чтобы распіарыць Моналізу, это трэба мільярды. У нас таких грошей нема. То есть моя задача наоборот, зарабить таким чином, чтобы в этом вот визуале мой визуал спынял позер человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы уличные. Для меня вот в этом большая солода, коли некий из там европейских городов дозволяя зарабить выставу на уличных конструкциях. Тады просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я сразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там просто Ну, не ведаю, ну, тысячы, десяткі тысяч людзей, якія збіраюцца. Это класны кантакт, это шырокі кантакт. Бо калі вісіш в галерэі, а тым больш якому-будзь там беларускай галерэі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну, это мало. На улице класна. На жаль, в Празе так не выйшла на годы гэтых кліматычных умоваў.
2: Так, на двор.
3: Ураган якраз пронесся тут у нас по Усходній Європі. І прийшлося постер евакуїрувати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менш, ніж хотіли.
1: Артур, да гэтага була так само выстава 30 гадоў диктатуры. А вось розкажіть, адкуль такое вось тяга до тематики? До тематики правоў чалавека, ну, до політичної тематики. Гэта якби патрабаванне такое часу, бо після 20-го года усе ми трошечки по-іншому почали глядзець на світ, менавіта беларусы. Ці ўсё ж таки завсёды було нейкое такое жаданне зрозуміць, якія там гэтыя падмурки гэтай диктатуры і чаму люди паддаюцца под гэту диктатуру, бо ну, якби гісторія показує, що рано чи пізно все ж диктатури, вони ламаються, бо якби це не натуральний стан чоловіка жити у диктатури. Тобто кожен чоловік свідомо чи підсвідомо, але він, умовно кажучи, шукає ніякої свободи, йому хочеться більш свободно жити, чимось жити під диктатурою.
3: Що сходить мистецтво вічно. Тому що застанеться, застанеться добрий візуал. І він застанеться у, я не ведаю, яким-небудь музеї дизайну беларускім будучыні, ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе не актуальна. 30 год, там братэрства, это все істотна будзе, это будзе цікава просто, ну, скажам, там наступным дызайнерам. Вот мне на адзін народзіну падарылі кніжку там польскі дызайн, напрыклад, і это просто цікава без увагі на кан'юнктуру таго часу. Просто глядзіш, як на карціну, на просто прыгожую, класна зробленую працу творчую. Чаму такі темы, слухайце, ну, вось у мене только што вот выйшла кніжка, якая абсалютна пазапалітычная. Гэта чыстая эстэтыка. Беларуская мова, напісаная экспрэсіўнай японскай тэхнікай тушлю і пэндзелем. Мне гэта падабаецца, но ведаеце, вельмі складана гэта камусьці паказаць хаця бы, я ўжо там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана-то нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там палякі б'юць беларусаў. Вось намалюй вот это што-небудзь, і адразу будзеш в топ всіх паказаў. А калі робіш такія спрадвечныя, вельмі тонкія проекты эстетичные. Да, это мне потребно, но это еще, может, потребно некому колу людей, которые любят мастерство и отримывают осолоду. Але объективные реалии такие, что показать это довольно складано. Я намалював это братерство, и это запотребовано. Вот в Праге, например, святковали, все узгадывали, скажем, святковали, может, не то, узгадывали это вот повстанье. А у меня постер есть на эту тему. А еще и на теме там соседних народов. Меня запрошают. Давайте мы ваши постеры покажем. Коли я кажу, давайте покажем мои постеры, какие посвящены белорусской мове, ну, ну где их показывать? Вот мы в выгнании. Их треба было показывать в Беларуси, но в Беларуси это немагчимо. А кому, какой польской галереи цікаво показывать постеры, посвященные белорусской мове? Они не возьмут. Ти показывать их там на улицах Вильни, ти Будапешта, и они покажут Бразерхут, и они покажут 30 год диктатуры белорусской. Будет актуально.
1: Хочу больше информации про книжку, вось, про белорусскую мову и японский стиль.
3: Да, это книжка «Дзен», «Тутэйши дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая малявничая. Мне хотелось это доказать. Ну, саправды, я лично нашу мову вельми малявничая. С ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава сольскім прапеты. А мне захацелася не простыя зрабіць, а як-то ўсё гэта вакол круцілася. Я взял вот в руки пензель и как-то вельми экспрессивно, так что часом это слово вельми складано прочитать, написал такие белорусские иероглифы. Никто ни на одной мове в свете не робил иероглифов, окромя як на японской, и, там, китайской и корейской. Ну, то есть это такое ориентальное мастерство. Но я зарабил белорусская первая мова, якая написана иероглифами. Часом они читаются, часом не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
1: Ведаете, куда пошла наша с вами размова? Так, развожали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядая, что не такое проблемное житё дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як экспоноваться, як эта система працуе, так? Ну вот, есть человек, який поглыблены у свет своей творчести, ну и, напевно, мае быть нехто побач, кто ногами открывает дверы галерею и организовывая гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, у якой вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
3: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў у пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які пабольш са сваёй былі незапатрабаваны, бедныя, часам паміралі ад пабытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут же пытанне не толькі тое, што я не магу паказаць, а ёсць яшчэ ўсё-такі людзі, якія хацелі б паглядзець, іх болей, чым тых, якія хацелі б паказаць. Вот, ну, напрыклад, я і там, і там, то есть я заўсёды быў наведвальнікам беларускіх творчых івентаў. Мне трэба мастацтва, это просто для мяне радость життя. И таких людей есть. Ну, и из тех, кто съехали, как раз таки ты и съехали. И яны оторваны зараз от махчимости побачить белорусское мастацтво. Не связанное с политикой, просто мастацтво белорусское. Мы завсёды ходили в галерею У или там в палац мастацтва, в музей сучасного мастацтва в Минску. И мы бачили своих мастаков. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, ось, при том, что съехало порядково, напевно, людей, которые могли бы неяк это подтримать, но я имею на увазе меценатов, это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, ось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Не гэтых центров белорусской солидарности, которые, ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичный мастацтва з Беларусі маглі бы прывесці, паказаць нашых любімых мастакоў, якія, можа, дагэтуль працуюць у Беларусі. Ці, можа быць, яны з'ехалі. Паказаць чыста эстэтычныя праекты беларускіх аўтараў. І вот такого, на жаль, няма. Можа, нешта зменіцца.
1: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце? А вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычна, умоўна кажучы, а
3: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю ўспрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
1: Ён як бы адчувае, што гэта добра. Добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось, сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
3: Так ёсць. Ну, бывае, вот як гэты мой праект з іерогліфамі, ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф. Ну, некі дзіўны. Ось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот проект такі. Ці можа якога-небудзь такого івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Чагосьці такого было бы, канешне, вельмі прыемна было бы наведаць так.
0: Гость рацыі.
1: Ну, а зараз, між іншых, у планах беларускага мастака і графічнага дызайнера Артура Вакарова. Выставы ў Вільні ды Гданьску пакуль ідзе падрыхтоўка ды планавання.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Як мы зараз у нашым эфіры закранаем чарговую тэму, інтэнсіўнасць абстрэлу ў летні перыяд ва ўкраіне была адносна высокай, кажа наш суразмоўца. У цэлым Кіеў вельмі моцна пацярпеў, разам з тым у побытавым плане трошку стала прасцей. Сваімі назіраннямі дзеліцца беларус, які стала жыве на ўкраінскай тэрыторыі, Валеры Бабарыка.
2: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев. Вот, ну да, но очень много сейчас. Они обострились, обстрелы.
3: А як зараз выглядае ваша кола зносінаў ва Украіне ўвогуле з украінцамі? А як яны ставяцца цяпер да беларусаў праз апошнія гэтыя навіны пра верагодны напад з Беларусі і так далей?
2: І лічна за сябе я скажу, што ніякіх праблем нету па адношэнню ко мне як беларусу, потому што всё маё акружэнне знае, і не толькі акружэнне, але как бы я сталкиваюсь з людзьмі, езджу многа по стране, мы памагаем, многа валанцёрскай работы всякай делаем, і когда людзі спрашваюць, ну, з какой там, з какого горада я, откуда я, ну, из Украины, я говорю, что я белорус, я как бы не украинец, и во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самые тяжкие моменты, какие вам доводилось переживать за этот час, за лето, какие они были?
2: Это буквально вот такой пример. И наша команда, в субботу я отдал машину и отправил ребят в Чернигов, они там работали как волонтеры в госпитале, они помогали там военным, и не только военным, ну, в общем, такая работа была. И вот только что и машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. Рядом взорвался, и машина, короче, ее посекло, ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы, то есть никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть не было с этими обстрелами, слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там, к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено, там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровская область. Там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках. Всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як вы змагаецеся з інфармацыйнай стомленасцю? Як часта дазваляеце сябе адключацца ад навінаў па тэме вайны?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по-моему, Келлах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И, слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якімі думкамі вы сустракаеце гэтую восень і што з мінулага досведу зімоўкі ва ўмовах вайны вы хочаце ўлічыць гэтым разам?
2: Но я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и всего остального ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому, то есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генераторами, волонтерами. Вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации, появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели, поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но у нас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты. И, честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров. Вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально. Вот.
1: Воєнні дії в Україні протягуються уже 4 години. Застається зараз 15 хвилин до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі. Грає Білоруська радіорація. Ну і чергові коментарі слухаємо. Між іншим, зараз.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: 35 годов тому, 25 жня 91 года, Беларусь де юра стала незалежной. Декларация об державном суверенитете, принятая в 90-м, тогда отримала статус конституционного закона. Беларусь отримала незалежность, але не отбылась полноценная измена политической элиты и державной системы. СССР развалился, а белорусская державная машина засталась практически той же. Министерство, райбеканкамы, прокуратура, милиция, суды, директоры предприемства, керовники областей – это в основном были люди старой системы. И это вельми отрознивало Беларусь от краин Балтии, где обновление незалежности было связано с массовым национальным рухом и значно большей кадровой и структурной изменой державных институтов. Чому номенклатура так хутко взяла реванш? Уже в 92-м годе Верховный Совет проголосовал супроти референдума об новых выборах. На референдум пропоновалось провести выборы на основе нового демократичного выборчого закона, распрацованного оппозицией БНФ, и створить профессиональный парламент. Это означало бы смену не только складу, але и самого типа политической системы. У планы номенклатуры это не обходило, а политическая активность народу уже снизилась. БНФ не сдолил тогда мобилизовать массы на протест. Отрымалася парадоксальная ситуация. З'явилася новая незалежная держава, Республика Беларусь, а улада в ее засталася старая, обранная еще в 90-м годе, у СССР. Фракция Белорусского народного фронта у Верховном Совете складалася приблизно с 30 человек. Она была уплывовая интеллектуально и политично, здолела домахчися державных символов переименования краины, белорусизации и інших принциповых решений. Але колькасная она заставалась меньшестью и объективно не могла перемагать у тих питаннях, коли большасть не отчувала свои интересы. 25 жня 91 года удалось проголосовать за незалежность не тому, что лидеры БНФ выступали с некими яркими промовами, а тому, что номенклатура была не супрать, бо ее интересы тут супали с интересами национально-демократичных сил. На фоне того, что за день до этого за незалежность проголосовала Украина, номенклатурная большинство Верховного Совета на челе с премьер-министром Вячеславом Кебишем, и он тогда так само выступал, зразумело, что треба голосовать за незалежность, каб не застаться сам на сам с новой демократичной Россией, якая будет диктовать свои умовы. Номенклатура, як би сказала, берите незалежність, тяг, мову, адукацію, культуру, ми не супраць. Але майомість і улада застанецца за нами. Плюс падение экономики примусило людей заниматься выживанием, а не думать про политику. Для многих слово «демократия» и «белорусизация» стали ассоциироваться с экономичным хаосом и сбеднением. Фактично непочатые экономичные реформы и резкое погашение материального становища людей створили глебу для ностальгии по старой советской системе, чим и покористался Лукашенко на первых президентских выборах в 1994 году.
4: Політика з Віталем Циганковим.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У культавага ром-кому з'явіцца сіквел. Кінастудыя Paramount працуе над працягам фільма 2003 года «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён». Пра гэта паведаміла Variety. Зорка арыгінальнага фільма Кейт Хадсон выступіць прадзюсаркай праекта. Ці вернецца яна да ролі Энді Андерсон, пакуль невядома. Удзел яе партнёра Мэттью МакКонахі таксама застаецца пад пытаннем. Тым не менш, стваральнікі фільма спадзяюцца на вяртанне Хадсон і МакКонахі на экран. Сцэнарый сіквела «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён» пакуль не напісаны. Сюжэт таксама трымаецца ў сакрэце. Брытанская мадэль і акторка Кара Делевін стварыла калекцыю для брэнда адзення Topshop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевін была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была па-за маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мосс. У «Гарры Поттары» з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў «Дэдлайн». Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыякнізе «Гарры Поттар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія Audible да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Поттара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: Ну, зависимость от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стался лучше чувствовать, зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот, а начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса, пару месяцев, полгода и год?
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы, даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия. И даже если мы посмотрим там не на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже, да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать. И, например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс во внешней торговле и в зависимости от цен на нефть, которые сейчас способствуют улучшению, да, ситуации во внешней торговле России, там положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим, с тем же Wildberries, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, для белорусская экономика, она маленькая. Да? Российский рынок, он очень большой. И ну, в любом случае, как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти, и в этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России, то, тем не менее, это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста, да, и как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
3: И вот до этого еще питание наступное, так само от Репа Хрюнберга. А что предпримут власти, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перефразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
4: Вот они, ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встреча на высоком уровне с президентом Янмы и с африканскими, да, странами стараются развивать отношения, и с Китаем. То есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Вопрос, насколько действительно это можно, ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать с странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну там вот страны Африки, но все равно вот за эти там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
5: Экономистка Анастасия Лузгіна рассказала про то, як кризис у российской экономике может закрануть Беларусь и белорусов.

0: Столичное радио FM.
1: Я приду до тебя на веселье. Я возьму с собой пистолет. Хотя ты хуй не запрошала.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками.

0: собирать, да их передать, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун. Выбегали люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
1: Калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі, ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае рукаводства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя, ну, за гэта магла караць.
0: Ка мне ворваліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
2: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
0: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть 1, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомагать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скоро.
3: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах. И зараз мы бачим не того керовника краины, якого обирали.
1: На момант майго вызвалення адтуль па падліках было каля сотні палітычных жанчын. Калі я туды толькі прыехала, мяне туды прывезлі этапам, нас было вельмі мала, ну, можа, чалавек да 15. Але з кожным разам, з кожным тыднем гэта лічба ўсё большала і большала, і, на жаль, ужо зараз дзесьці, ну, можа, не каля сотні, но блізка. да палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву, амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двух класаў адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць за гэта проста, ну, не ведаю, што б ёй зрабілі.
0: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все, времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Я ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку, тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
4: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
5: Страйк. Другого шляху у нас нема.
6: Шмат людей подтримает.
5: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
0: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертворожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть меня ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была в том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в Следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
7: Не забудем! Не простим!
0: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы, мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать, у меня все плыло перед глазами, литеры просто расплывались. Я спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
7: Не забудем! Не простим!
8: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
1: Як паглядзець, улічвае тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
0: Была смена, которая любіла просто издеваться над политзаключёнами. Вот у них как будто задача стояла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
1: А былі такія людзі, якія нас не разумелі. У іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, і яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. Па іх меркаванню, ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальна. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на цябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
0: Я не скажу, што я потеряла полностью веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие Ну, к сожалению, это так. Это глядеть правде в очи. Многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы, дети, в Беларуси? Ведь будущее любой страны — это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказываются нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
1: Нам треба, каб Беларусь жила, то необходимо заховать себе як адзіную нацыю. Нам нельга допускать гэты разрыв між собой. Треба дбаць один про одного. Я намагаюся жить зараз тым, чым живуць беларусы. Я читаю беларускія навіны, я читаю, что отбываецца у Менску. Я читаю некія беларускія каментары, якія люди там могуць писать, что дозволено. Просто каб жить менавіта беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
9: На беларускім радіё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага, што ім дала Беларусь.
10: А гераінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
9: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
11: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
12: Праграма з архіва беларускага радыё «Рацыя».
13: Радыё «Рацыя».

слухали музыку, мы слухали музыку разом. Мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце промали хвали ветру, ветру облоков

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!